А вдруг прямо сейчас кто-то вспомнил Джулию Робертс и фильм «Красотка». Конечно, в первую очередь, когда про этот фильм думаешь, вспоминаешь этот прекрасный проход Джулии Робертс по модным магазинам под Роя Орбисона. Но это, так сказать, подвижная часть. А есть лирическая часть? Лирическая часть. Вот, пожалуйста, это «Роксет». Через пару минут Сандра и Моджо на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Hello.

0: Небеса подождут, уверенно говорит Сандра. Ну, собственно говоря, понятно, если человек занят чем-то очень даже важным, совершенно неважно, сколько это время займет. Не смотрим на часы, потому что мы абсолютно счастливы под музыку Ретро ФМ через пару минут. Блюсистым Бонни Тайлер и Игорь Николаев. 3:35 в Москве.
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро ФМ 70-е.
1: Ретро ФМ 80-е.
2: Ретро ФМ 90-е.
1: Ретро ФМ Санремо. И вечеринка Ретро ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро ФМ.
1: 12+.

блюсистом, и он потерял самоконтроль. И прости, дорогая Сарочка. Надеюсь, что Сарочка не очень в обиде, потому что самоконтроль — дело такое. 3.48, практически 49 в столице. Дальше на Red FM Fancy, синяя птица на Red FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Притворяемся. Демис Русос и его, в общем, совершенно грустная песня. 4:20 в столице. Совершенно веселого всем нам желаю под музыку Red FM. Через пару минут Аида Ведищева, Bad Boys Blue и Lada Dance. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: Слушай, это Настя, так называется, чудесный фильм про маленькую девочку Настю, у которой есть тайный друг, этот самый лесной олень. Дальше на Ретро-ФМ «Мираж», Альбана и Рамина, и дуэт «Аква» через пару минут. 4:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Группа «Мираж» Наталья Гулькина. Если вдруг прямо сейчас вы кого-то видите во сне, пусть этот самый кто-то совершенно непременно явится наяву. Ну, если, конечно, вам это будет приятно и ожидаемо. 4 почти 50 в Москве, Ретро-ФМ. Через пару минут Патрисия Касс и «Назарет».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: я буйный.
1: Ну все, новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: пошла!
1: Боже мой, кто это?
0: Так я теперь буду выглядеть всегда.

Вот вроде бы просто очередной день наступил, 29 июля на календаре. Да, можно относиться к этому совершенно по-другому, как Фил Коллинз, так сказать, рекомендует. Давайте относиться к этому как к еще одному дню прямо в раю. Дальше на РФМ Мэйвуд, Игорь Иванов и Крис Ри. Да, через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Дуэт Мэйвуд зазывают нас в увлекательное путешествие на другой конец света. Я вас зазываю в увлекательное путешествие по любимым хитам на Ретро-ФМ через пару минут. Pet Shop Boys, Рики Повери, Александр Серов. 5:35 в Москве.
1: Реклама. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

вообще-то это изначально песня, известная нам американской диско-группы Village People, но по-настоящему суперхитом песня стала, мне кажется, только благодаря вот этому каверу британцев Pet Shop Boys. Они все это изобрели в 90-х. 5:50 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Сиси Кетч и Михаил Боярский через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Эх, тот самый саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» и «Bee Gees», и их лирическая композиция про глубину любви. 1977 год. Лучшая музыка здесь для вас на Retro FM. Через пару минут «Синяя птица», Сандра и группа «Браво». Меня зовут Илья Клебов. Всем любви.
1: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Так, ну что, почти 6:35 в Москве. Самое время подводить итоги там всяких сновидений. Кто кому приснился, кто кому не приснился. В любом случае, пусть пробуждение будет легким под музыку Ретро ФМ. Группа Форум, Ванесса Паради, Якида у нас через пару минут.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Ну что ж, почти 6.50 в столице, все романтические ночные приключения давным-давно позади, на повестке дня утренний трудовой задор, чего всем желаю под музыку Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. В 7 часов по Москве здесь будет Олег Орлов и летняя смена.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Начнем утро с фразы «Берегись, работа, мы идем». Летняя смена с вами на Ретро-ФМ. Просыпаемся в столице 7. Дмитрий Королев раньше всех проснулся и окунулся в новости. Нас сейчас будет окунать. Утро доброе.
1: Доброе утро, Олег. Приветствую, друзья. Вбросы Киева о мобилизации в России – лживая провокация. Необходимости в ней нет. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он также отметил, что комплектование армии осуществляется в плановом порядке за счет граждан, добровольно заключающих контракты. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Но ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что контакты между странами не прекращаются даже тогда, когда представители американской администрации не посещают Россию. Песков также отметил, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение для завершения конфликта. В Госдуме предложили реализовать новую бесплатную услугу для семей. Депутаты от фракции «Новые люди» отправили обращение на имя главы Минтруда Антона Котькова с инициативой о бесплатной няне. Авторы предложения выступили за установление 20-часовой помощи в месяц на семью. Предоставление услуги планируется как дома, так и в организации соцобслуживания. В приоритете студенческие, неполные, многодетные семьи, а также родители с детьми-инвалидами. Тему жилищно-коммунального хозяйства предлагают включить в школьные разговоры о важном, об этом пишет «Коммерсант». С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов. По его мнению, детям необходимо объяснять, как правильно расходовать воду, тепло и электричество дома и в школе. Такие занятия помогут сформировать навыки разумного потребления коммунальных ресурсов. Ну а в некоторых китайских городах появились киоски с роботами-парикмахерами. Система сканирует голову клиента в 3D. Искусственный интеллект анализирует линию роста волос, рисунок прически и углы стрижки. Затем роботизированная рука начинает выполнять точную работу. Между тем, многих людей поход подобному парикмахеру способен не только удивить, но и даже напугать. И пару слов о валюте. В конце выпуска: доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Школьные годы чудесные вместе с Татьяной Овсиенко. Ну а какие уроки может дать нам сегодня сама жизнь? Давайте узнаем прямо сейчас из глобального, из гороскопа на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Среда на календаре, 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего. Львы, взаимодействие с партнерами обещает быть интенсивным и потребует вашей включенности. Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас не хватало энергии раньше. Весы, сегодня желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Скорпионы, домашние дела потребуют не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцы, в общении с другими людьми постарайтесь избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с деньгами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и взять новые вершины. И, наконец, рыбы. Сегодня вам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Ну, как говорится, вперед и с песней.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Как известно, мнение погоды не всегда совпадает с мнением синоптиков. Поэтому ее порой и бросает из крайности в крайность. Вот еще совсем недавно многие из нас, ну, по крайней мере, жители средней полосы, жаловались на жару, а сегодня, к примеру, с утра пораньше недовольны похолоданием довольно резким. А может быть, вместо этого надо просто радоваться нормальной летней погоде? 7.20 в столице. Меня зовут Олег Орлов. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена, а мы продолжаем просыпаться под отличную музыку. Это группа «Битлз». Впереди у нас Ингрид, Дмитрий Маликов и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
1: Радио Хаб.
6: 12+. Реклама.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Glorox».
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: На всякий случай напомню, что сегодня среда. Проходим экватор трудовой недели, становимся ближе к выходным. Завтра тоже неплохой день, четверг. Ну и не забывайте, друзья, каждый прожитый день приближает нас ко дню зарплаты. Чему вместе с вами радуется летняя смена на Ретро-ФМ и Дмитрий Маликов, в частности, половине восьмого по Москве. А Дмитрий Королев готов порадовать нас свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Мат-капитал на первого ребенка в этом году составляет примерно 728 тысяч рублей. За рождение второго семьи получают 963 тысячи. Об этом россиянам напомнил депутат Николай Коломейцев. Он отметил, что право на выплату имеют не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными воспитанниками. Сертификат оформляется автоматически после того, как ребенка зарегистрируют в ЗАГСе. Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала рекомендации регионам в случае подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. В документе сказано, что власти должны проводить противоэпидемиологические мероприятия. В их списке отмена массовых спортивных и культурных мероприятий и приостановка учебного процесса. Ну а ранее Роспотребнадзор анонсировал старт эпидсезона в первой декаде сентября. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13. Об этом заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся. Напомню, два мощных землетрясения произошли там накануне. В результате пострадали более 50 человек. Произошло несколько пожаров, повреждены дороги и мосты, отдельные районы остались без электричества. Власти Таиланда объявили общенациональный запрет на продажу алкоголя. Купить спиртное, начиная с этого дня и до 31 июля, нельзя будет не только в магазинах, но и в ресторанах, кафе, барах и ночных клубах. Исключениями являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. Такие места находятся, например, на Пхукете, в Паттайе и Бангкоке. Инициатива связана с буддийскими праздниками. Лаха Пуджа и началом буддийского поста. Российским гимнастам официально разрешили выступать на европейских соревнованиях с флагом и гимном. Генассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала соответствующий документ. Между тем, стало известно, что 11 национальных федераций направляли в гимнастический союз письма с просьбой запретить российский флаг и гимн на европейских турнирах. И о валюте на эту среду: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все, а далее на Ретро-ФМ летняя смена. И Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Ну, не пожили на Багамах, так и нечего начинать, как говорится. Хотя смена обстановки в некоторых случаях идет только на пользу. В том плане, что понимаешь, в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. А Багамы, если что, можно и на даче себе устроить. Загорать и на травке можно, а за море и надувной бассейн сойдет. Главное, чтобы солнце за тучи не пряталось. Мне в летней смене на Ретро FM. Далее взбодриться нам помогут Spice Girls, веселые ребята группы Европа в Москве 7.35.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Как советуют знающие люди, если вам не нравится, как вы выглядите по утрам, перестаньте делать то, что вам нравится делать по вечерам. Хотя, с другой стороны, друзья, если нравится вечером слушать любимую музыку, утром же надо продолжить в том же духе. Spice Girls, девчонки-перчинки бодрят нас в 7:49 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра, друзья. На Retro FM продолжается летняя смена. В начале следующего часа у нас новости гороскопа. До конца этого лучшие хиты Сиси Кетчи и Владимира Высоцкого.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок, без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Вижу цель, не вижу препятствий.
12: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
13: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM. 12+.

0: Если работа мешает сну, зачем вам такой сон? Просыпайтесь вместе с летней сменой на Ретро-ФМ в 8 утра. Дмитрий Королев взбодрит нас свежими новостями в начале часа. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. В Рязани эвакуировали логистический центр «Вайлдберрис». В области была отражена массовая атака беспилотников. Объявлялась воздушная тревога. Об этом сегодня сообщил глава региона Павел Малков. На промпредприятиях зафиксированы возгорания. Пострадали 6 человек. После атаки украинских беспилотников в Рязани запустили горячую линию. С беспилотниками сегодня боролись и в Таганроге. Сигнал воздушной тревоги прозвучал и в Удмуртии. Ежегодные выплаты почетным донорам будут назначать в соцфонде. Такое право появится с нового года. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В соцфонде отмечают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Американский сенат поддержал проект закона об антироссийских санкциях. Процедурное голосование о переходе к рассмотрению инициативы продолжается. Меры предусматривает введение пошлин в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также пошлины в 500% на весь российский импорт в США. Документ вводит санкции против ряда российских банков и госкорпораций. ГОСТ на игрушечное оружие для детей введут в России. Требования вступят в силу с января будущего года. Они распространяются на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие предметы подобного рода. Как пишет РИА Новости, игрушечное холодное оружие не должно иметь острых кромок или концов. Оно должно быть изготовлено из мягких материалов, таких как пластик, резина или поролон. Форма должна быть скругленной. Объятия помогают обезьянам избежать конфликтов. К такому выводу пришли зоологи. Дружеские прикосновения, поцелуи и похлопывания помогают им спокойнее переносить напряженные ситуации и мирно делить ресурсы. Исследователи отмечают, что похожие механизмы давно известны и у людей. Например, рукопожатия перед переговорами повышают уровень сотрудничества, а команды спортсменов, участники которых чаще обнимаются, демонстрируют лучшие результаты.
0: Ну, давно известно, что объятия идут только на пользу. Разумеется, если ты не хочешь кого-то в них задушить. Вот научный факт. Ежедневные объятия от 3 до 7 раз укрепляют иммунную систему, более 8 раз позволяют человеку обрести полное счастье. Мне кажется, надо в каждом предприятии, в каждом офисе открыть вакансию обнимашки. Ну, или пусть кто-то из сотрудников подрабатывает на полставки. Я бы пошел, кстати.
1: Ну, я думаю, много бы кто согласился на такую подработку. Ну, и о валюте. Без обниманий и без поцелуев. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Надеюсь, картина, описанная в этой песне, к нынешнему лету не будет иметь никакого отношения. Пусть лето, ну, вторая его половина будет хорошим, а лучше идеальным. Ночи в меру прохладными, а дни солнечными в меру жаркими. Группа «Ласковый май» в летней смене на Ретро-ФМ. Далее узнаем, каким будет сегодняшний день с точки зрения звезд.
1: Гороскоп.

0: Девы, из всех рабочих задач выбирайте те, на которые у вас ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества в каждое дело, чтобы ваши дела заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует сегодня избегать давления. Козероги, обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи, доверяйте себе, это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем знакам зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Не знаю, как во Франции, на родине Жан-Мишеля Жарра, чья музыка звучит прямо сейчас в нашем эфире. А вот в Британии, например, из-за недосыпа распадается каждый третий брак. 30% опрошенных винят именно его в своем разрыве отношений с партнером. Из-за вечного недосыпания люди чувствуют себя уставшими, подавленными. Так что если погружаться в сон, то на такую глубину, чтобы сопение, уж тем более похрапывание товарища по сну, никоим боком не было бы слышно. Даже на уровне подсознания. Я, Олег Орлов, всем желаю высыпаться и с домашними не ругаться. Продолжаем с улыбкой встречать утро среды. Далее в летней смене на Ретро-ФМ Крис Кельми, группа ATC и новости в середине часа в Москве в 8.17.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Вечеринка.
9: Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ну, если утром человек напевает какой-нибудь незатейливый мотив, как этот, например... Ля-ля-ля-ля-ля. Значит, у него уже хорошее настроение. Да, лично у меня настроение хорошее. Надеюсь, что и у вас тоже. Группа ATC в летней смене на Ретро-ФМ. Продолжаем просыпаться, друзья.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе. В июле Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Россию для граждан Китая до 31 декабря следующего года включительно. Владельцы обычного паспорта КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца следующего года, пишет ТАСС. В Татарстане в ближайшие 3 года заменит порядка 1500 лифтов. Вопрос замены лифтов находится на особом контроле. Правительством России поставлена задача до 15 февраля 2030 года полностью обновить все лифты с истекшим сроком эксплуатации. Замене подлежат те из них, которые отработали 25 лет, пишет РБК. 1 августа, в День воздушного флота России, у Центра семьи «Казан» пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». На аллее профориентации ведущие предприятия отрасли и вузы расскажут школьникам и студентам о востребованных инженерных специальностях и возможностях обучения. Гостей ждет развлекательная программа с концертами, мастер-классами и конкурсами, пишет «Московский комсомолец». В Казани на этой неделе пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта «Активные и спортивные». Горожан ждут занятия по йоге, зумбе, пилатесу, гимнастике, функциональной тренировке и другим видам. Занятия будут проходить в парке «Крылья Советов», на бульваре Акчачакляр, на набережной озера Кабан, а также около некоторых жилых комплексов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 1 копейка, евро 88 рублей 76 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ Global Plus. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Во французской стороне

0: Век живи, век учись. И как там у одного поэта: не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь. И день, и ночь. И утром, само собой разумеется. Летняя смена на Ретро-ФМ вам в помощь, друзья. У нас есть все, чтобы сделать утро приятным, бодрым и веселым. Минутки через три будем подпевать группе комбинации. ФРД в столице 8.35.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободные. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Юлиса Фучика и на улице Тецовской от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Тренди.рф.
15: Бронь столов 225-44-33.
16: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: Перезагрузка в отношениях и смена обстановки только во благо. Спешу подбодрить потенциальных отпускников, всех, чьи силы уже на исходе, и у кого уже практически чемоданное настроение перед отпуском, когда какие-то считанные дни остается посвятить работе, и уже пора потихоньку перестраиваться, менять сидячий образ жизни на лежачий образ мыслей. И на вашей улице, друзья, скоро случится праздник. И работаем, и отдыхаем под музыку, что звучит здесь, в нашем эфире. Это группа Bonnie M. До конца часа группа технологии Foreigner. В начале следующего новости и гороскоп. 8.47 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Приветствую всех. Летняя смена на Retro-FM. И не думает заканчиваться. Она продолжается.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro-FM.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН, 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл», ОГРН, 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Radio Hub. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились.
15: 12+.

0: Да чего же хочется браться по утрам вообще не просыпаться? Но есть такое слово «надо». Летняя смена на Ретро-ФМ поможет. Столица 9. Нам бы надо сейчас новости послушать. И Дмитрия Королева. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. В России появится новая мера поддержки семей. В частности, с сентября этого года студенческие пары смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Согласно закону о молодежной политике, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга-студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающиеся по программе среднего профессионального или высшего образования. В Екатеринбурге пик паводка пройден, нужно максимально быстро вернуть людей к привычным условиям жизни. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на завещании по ликвидации масштабного наводнения в Свердловской области. В зоне подтопления по-прежнему остаются 67 жилых домов, 1500 приусадебных участков, 10 низководных мостов и часть автотрассы. Тем временем уровень воды в Туре в Тюмени продолжает расти и уже достиг 886 сантиметров. Это на 36 сантиметров выше критической отметки. Вода уже почти добралась до верхнего уровня пешеходной набережной. Введен региональный режим ЧС. Начинает действовать система поддержки пострадавших. Между тем, по прогнозу специалистов, устойчивое снижение уровня воды ожидается в ближайшие дни. Правда, если в Тюмени не выпадут новые сильные осадки. Россиянам необходимо дать оплачиваемый отпуск по уходу за родителями-пенсионерами. С инициативой выступили в Госдуме. Как отметил вице-спикер Борис Чернышов, сейчас многим приходится совмещать работу и уход за престарелыми родственниками. Чтобы сопровождать близких в период лечения, приходится брать ежегодный оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. А введение дополнительного времени не только поможет семьям, которые заботятся о пожилых родителях, но и сделает доступнее медпомощь для граждан старшего поколения. Большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам. К такому выводу пришли исследователи из Италии, Великобритании и США. Под их наблюдение попали более 500 детей в возрасте от 3 до 10 лет. Им предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником и могут ли собрать ради собственной выгоды. Ребята чаще выбирали честность и помощь окружающим. Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.
0: Ну, конечно, воспитание играет огромную роль. Если родители оптимисты, проявляют заботу, доброту, то и дети зеркали их поведение, впитывают как губка весь этот позитив. А вообще, а мы же ведь изначально приходим в этот мир добрыми, позитивными, даже когда можем лишь агу сказать, уже улыбаемся. А то, что пеленки или подгузники приходится часто менять, так это переполняющие нас радости.
1: Ну, я постараюсь тогда доброй интонации прочитать информацию о валюте. Итак, доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Надеюсь, получилось. Ну и пока на этом все, а далее летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: И засадимся на разные ветки и засыпаем в метро.
1: Утро любого дня, между прочим, подходящее время вспомнить, что лучше всего спится в самое неподходящее для этого время и в месте, которое для сна не совсем подходит. Хотя в метро подремать по дороге на работу – милое дело, если есть место свободное. 9 часов 9 минут в Москве. Вот здесь как раз в нашем эфире нашлось место для гороскопа.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Среда, 29 июля. День обещает быть насыщенным, но потребует выдержки. Сегодня можно доверять интуиции. Овны, ваша прямота и резкость могут быть восприняты болезненно, а сегодня важнее спокойствие. Тельцы, тщательно выбранное слово в профессиональном контексте укрепит ваши позиции. Близнецы, посмотрите на задачу с другой стороны, и вы увидите больше нестандартных путей для ее выполнения. Раки, события дня могут вас встряхнуть, но у вас есть все возможности извлечь пользу из происходящего.

0: Девчата, время-то как летит! Всего лишь чуть больше 4 недель остается до конца календарного лета. Опять пролетит оно и не заметим. А кто-то еще даже в отпуске не был. Хотя для него даже больше подходит начало осени. Ну, если есть планы съездить или слетать на море. И не так жарко, и цены дешевле. Мечтаем о хорошем качественном отдыхе вместе с летней сменой и Андреем Державиным. А далее в нашем утреннем эфире. Здесь на Ретро-ФМ Женя Белоусов и Роберт Майлз. В Москве 9:17. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: на свете. Все, что у нас есть, все силы бросаем навстречу нового утра. Летняя смена на Ретро FM делает все от себя зависящее, чтобы оно было добрым и бодрым. В Москве 9:30. Время послушать новости дня сегодняшнего и Дмитрия Королева, который их нам принес. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Супруги, каждому из которых не более 35 лет, могут рассчитывать на господдержку при покупке жилья. Об этом рассказал член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. По его словам, размер соцвыплаты не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей не менее 35%. За основу берутся нормативная площадь жилья и стоимость квадратного метра, установленная муниципалитетом. Гидрометцентр прогнозирует подъем воды в реках Сибири и Дальнего Востока. Паводки ожидаются в 5 областях, в частности в Амурской и Еврейской автономной области, в Якутии и Приморском крае. По 31 июля рост воды ожидается на реке Тавда у села Нижняя Тавда в Тюменской области. В регионе уже действует режим ЧС. В то же время на реке Томь у города Томска предполагается снижение уровня воды с достижением опасно низкой отметки. Власти Таиланда с этого дня объявили 48-часовой общенациональный запрет на продажу алкоголя. Исключением являются помещения в аэропортах для обслуживания пассажиров международных рейсов и развлекательные заведения с наличием лицензии в туристических зонах. Такие места находятся, например, на Пхукете, в Паттайе и Бангкоке. Инициатива связана с буддийским праздником Асалха, Пуджа, и началом буддийского поста. Северная Греция, в том числе город Салоники и регион Халкидики, больше других стран пострадали от отсутствия российских туристов. По словам экспертов, именно там наши сограждане в среднем тратили больше, чем в других регионах. От притока российских туристов зависит и Черногория. При этом страна с 1 ноября вводит визы для россиян и белорусов. Администрация Дональда Трампа запретит китайских роботов-гуманоидов. Белый дом стремится защитить американскую цепочку поставок в сфере ИИ от возможных сбоев, краж данных и кибератак со стороны КНР. Ну а ранее министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, могут столкнуться с санкциями за кражу американской интеллектуальной собственности. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89.62. Пока все. А далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как шутят любители поспать подольше, самое лучшее место, где я был, это моя кровать. Ну, не знаю, мне кажется, есть места более интересные в плане разнообразия досуга. Любители путешествий подтвердят. Вполне возможно, в одно из таких мест отправилась и героиня этой песни группы «Смоуки», что звучит в летней смене на ретро. Кто знает? Мы помогаем вам проснуться, друзья, уже совсем скоро сами ждем подмоги от Михаила Мурова, Муромова и Мадонны. В Москве 9:35.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 2 балла. Дороги почти свободные. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Юлиса Фучика и на улице Тецовской от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
6: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
7: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Шоу «Дорогие гости»
12: на Ретро-ФМ.
11: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
12: Воскресенье, час дня.
11: Подробности на retrofm.ru.

0: Песня о легкомысленной девушке по имени Макарена. Музыкальный привет из 93-го года дуэта «Лос Дель Рио», слава к которому, кстати, пришла не сразу. Поначалу песня пользовалась популярностью лишь в странах Латинской Америки, даже была официальным саундтреком предвыборной кампании одного из политиков в Пуэрто-Рико. Но благодаря туристам о песне узнали сначала в США, а потом и в других странах. И загремела Макарена по всем танцполам, зазвучала на всех радиостанциях. В 96-м году она уже покоряла мировые хит-парады, а весь мир с удовольствием разучивал нехитрые движения этого танца. 9.49, время московское. Напомню, что до конца августа каждому буднему утру вместе с вами на Ретро-ФМ радуется летняя смена, пока утреннее шоу «Первая смена» отдыхает. Наслаждаемся летними деньками под любимые песни. Далее Сиси Кетчи, «Самоцветы». Я Олег Орлов, желаю всем отличного настроения.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: Жизнь кипит этим утром. У нас на Ретро FM совершенно точно. Летняя смена с вами, друзья. 10 часов в Москве. Дмитрий Королёв тоже с нами, уже в студии, а с ним свежие новости.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минтранс хочет сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. Законопроект предусматривает новые правила формирования тарифов для таких пассажиров. Сейчас документ проходит согласование. Как пишет РИА Новости, в ведомстве напомнили, что с июня в Уфе уже действует пилотный проект, по которому многодетные семьи получают 30% скидку на поездки в такси с детьми. Если эксперимент окажется успешным, его могут распространить и на другие регионы. В Астраханской области отменили ограничения на заправку автомобилей. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, ситуация с топливом в регионе постепенно нормализуется. Очереди стали меньше, а ажиотажный спрос удалось снизить. Губернатор также сообщил, что астраханские АЗС переходят на круглосуточный режим работы. При этом на некоторых заправках пока сохраняются ограничения на объем продаваемого топлива. В России на треть сократились случаи кибермошенничества. Об этом заявил зампред правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, сейчас совместно с правоохранительными органами и финансовыми учреждениями разрабатывается третий законопроект по противодействию онлайн-злоумышленникам. Его представят следующей весной. А в настоящий момент тестируют новую систему отслеживания киберпреступников «Антифрод». Сообщения о массовой гибели пчел этим летом приходят из разных регионов России, от Дальнего Востока до юга страны. Только в Челябинской области потери исчисляются миллионами особей. Пасечники оценивают потери в 3 тонны меда. Большинство из них не регистрировали хозяйство. Компенсировать ущерб будет сложно. Сегодня праздник у девчат. В эту среду отмечается Международный день губной помады. Он появился в 2016 году. Однако прототипу современной помады примерно 5000 лет. В Месопотамии была кремообразная субстанция из измельченных драгоценных камней красного цвета с добавлением растительных пигментов. Но, кстати, существует версия, что за год женщина в среднем съедает 27 граммов помады. Это примерно 5 тюбиков. А если предположить, что женщина красится примерно на протяжении 50 лет, то за это время она съедает почти 1,5 килограмма помады.
0: Пусть подсчитают, сколько килограммов за свою жизнь через поцелуй съедает мужчина. Согласно популярному мифу, где-то около 3, однако цифра-то не имеет реальных научных доказательств. Ну, судите сами, в стандартном тюбике самой помады грамма 4, съесть 3 килограмма, это значит употребить примерно 650 тюбиков. Как-то это неправдоподобно. Я, конечно, люблю целоваться, но не уверен, что даже тюбиков 20-25 смог осилить за полжизни. Хотя, может, просто не обращал внимания на это.
1: Ну вот, кстати, для любителей поцелуев с напомаженными губами могу сказать, что существуют и косметические съедобные помады, которые изготовлены из пищевых ингредиентов и потенциально безопасны для употребления в пищу. Так что знайте. Ну и знайте также про валюту. Доллар сегодня 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

Слушая эту песню, всякий раз думаю, как же хорошо, что в свое время придумали проездные. Теперь, заходя в транспорт, не нужно всякий раз париться, озираться по сторонам, ожидая, что сейчас войдет контролер и скажет: «Предъявляем билетики, товарищи пассажиры, товарищи зайцы, готовимся к выходу на следующей остановке». Игорь Корнелюк с историей одного из таких вот зайцев в летней смене на Ретро-ФМ.

0: раз. Ранее не хватало энергии. Весам желательно добавить каплю творчества, чтобы дела ваши заиграли по-новому. Домашние дела потребуют от скорпионов не широты охвата, а глубины проработки. Стрельцам в общении с другими людьми следует избегать давления. Козероги. Обстоятельства могут обострить вопросы, связанные с финансами и самооценкой. Водолеи. Доверяйте себе. Это позволит вам действовать смелее и покорить новые вершины. Ну а рыбам удастся реализовать те замыслы, которые требуют тишины и минимальной огласки. Всем отличного и продуктивного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Много теплых слов в этой песне про японских красавиц, которым на протяжении многих лет удается сохранять свою привлекательность. И не только красоту, друзья. Кстати, как утверждают японские долгожители, поддерживать здоровье им помогает общение с друзьями, родственниками, оптимизм, регулярные прогулки на свежем воздухе и работа в огороде. Мамы-то чем хуже. Вперед из песни, брать пример. Правда, огород, грядки, дачи подождут, пусть до выходных. Трио Джо в летней смене на Ретро FM. Далее будем подпевать Наталье Гулькиной и группе Roxette.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро FM. Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 29 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит «Пау Сбербанк». Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
16: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
17: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: Открытым небом. Парк Урицкого. Вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей «Глоракс».
1: Ретро-ФМ.

0: Группа «Роксет» в летней смене на Ретро FM. Второй по успешности шведский музыкальный проект после квартета «Абба», чьи пластинки разошлись по всему миру в количестве 75 миллионов копий. Чье название, кстати, было заимствовано из песни 76-го года британского коллектива «Доктор Филгуд».
1: Ретро FM «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления, пишет российская газета. Власти Татарстана подготовили проект постановления об ужесточении правил содержания домашних животных. Запрещается содержать в коммунальных квартирах и жилых помещениях, где проживают несколько семей, собак потенциально опасных пород. При перемещении по общедомовым и придомовым территориям владельцев собак ростом в холке более 55 сантиметров обяжут использовать намордники и короткие поводки длиной до 1,5 метров, пишет Татцентр. 2 августа в Казанском Кремле пройдет цикл мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном» в рамках летнего сезона фестиваля «Курше». Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах и увидеть выступления творческих коллективов республики. Музыкальная программа начнется в 14 часов, вход свободный. Гостей ждут на площади возле мечети Кул-Шариф, сообщает портал мэрии Казани. В некоторых домах Вахитовского района Казани временно отключат воду. Это связано с подключением 2 водопроводов для центра фигурного катания к централизованным сетям водоснабжения. Воды не будет с 9 часов 4 августа до 11 часов 5 августа. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. На этом у меня все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ООО «СЗ Global Plus». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: как шутят в народе, среда выживания сменяется четвергом, потом пятницей, а там, наконец, и суббота с воскресеньем. Всяко полегче будет в выходные. Учитывая, что как раз через пару дней еще и синоптики обещали нам, жителям средней полосы, отличную летнюю погоду и прекращение дождей. Про один из которых поет Леонид Агутин в летней смене на Ретро-ФМ в 10:35 по московскому времени. Далее послушаем Юрия Антонова и Пати Райан. Меня зовут Олег Орлов. Доброго утра!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Мира от Парковой до Сибирского тракта, на проспекте Победы от Рихарда Зорги до Юлиса Фучика и на улице Тецевской от Челюскина до Копылова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Канавто 4».
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Кто-то из современников сравнил потенциального отпускника с белкой-летягой, которая на самом деле не летает, а только планирует. Прям как некоторые из нас, которые в отпуск не летают, а только планируют. Пока не знаю точно, где запланировали провести свой отпуск наши утренние ведущие, Саша Светлов и Рит Субботин, знаю точно, что после плодотворного радийного сезона и работы в завершившемся накануне круизе Ретро-ФМ отпуском точно понадобится. А пока они отдыхают, радоваться жизни. Теплым дням, солнцу вам будет помогать летняя смена каждый будний день с 7 до 11. 10:48 в Москве. Я, Олег Орлов, с чувством выполненного долга прощаюсь с вами до завтра, а бразды правления эфира Ретро-ФМ передаю Антону Веселову. Встречайте его в начале следующего часа. До конца этого нам еще споют Ирина Аллегрова и группа Depeche Mode.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВДБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВДБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vdb.ru. Банк ВДБ. ПАО 0+.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Сандра, Евгений Осин и Вэз Гёрлз. Ну, а в начале часа у нас традиционно новости с Дмитрием Королёвым. День добрый!
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. Цены на базовые продовольственные товары в крупных торговых сетях продолжили снижаться, а средняя наценка на социально значимые продукты впервые ушла в минус. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Его слова приводит российская газета. В годовом выражении тенденция к снижению стала еще заметнее. Подешевели 19 из 25 товаров. Наиболее заметно это в отношении свинины. Минус 25%. Куриные яйца стали дешевле почти на 18%. Заметно подешевело сливочное масло. Украина не обсуждает судьбу Крыма на переговорах. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Fox News. По его словам, полуостров остается важной частью Украины. Ну а ранее сообщалось, что разработанный в США план по мирному урегулированию конфликта на Украине включает в себя международное признание Крыма и Донбасса как территорий, входящих в состав России. Такую же позицию российский президент Владимир Путин озвучивал на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Тюмени ликвидируют последствия паводка. Накануне в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтоплено 53 жилых дома и 164 приусадебных участка. Водой залиты мост и автомобильная дорога. Сотрудники МЧС, помимо работ по ликвидации последствий, помогают жителям. Обходят дворы, перевозят людей и имущество. Для перекачки воды задействованы пожарные насосные станции и мотопомпы. За обстановкой следят с помощью беспилотников. После землетрясения в Японии в центрах эвакуации разместили более 7 тысяч человек. Об этом на заседании оперштаба сообщила премьер-министр страны Санае Такаити. По ее словам, профильные министерства обеспечивают людей продуктами питания, водой, картонными кроватями, кондиционерами и машинами-генераторами. Напомню, накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой более 7. В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. По предварительным информации пострадали более 80 человек. Соцфонд начнет предоставлять выплаты почетным донорам со следующего года. СФР будет иметь новые полномочия согласно закону, подписанному президентом. Сейчас каждый регион назначает компенсацию самостоятельно. Пособия будут получать и люди с осложнениями в результате вакцинации. И в завершении выпуска о валюте на эту среду. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. Аделия на Ретро-ФМ. Встречайте, Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got no

0: рюкзачку под названием «Среда», друзья. Причалили, экватор недели, ну кайф же. Кстати, как говорит один мой коллега, среда пришла, неделя прошла. Ну, спорно, конечно, но приятно. Вы слушаете Ретро FM, в Москве 11 часов и 21 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа «Браво», дуэт «Мэйвот» и «Шафт».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
7: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
8: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: зачастую понять ее не так уж и просто. Она девушка загадочная, но любим ее, как говорится, мы не только за это, а прежде всего за ее чудесные песни. Чудесная Жанна Агузарова на Ретро FM, а уже совсем скоро у нас группа «Аква». Алла Пугачева с Владимиром Кузьминым и Бонни М. Всем доброго дня!
1: Ретро FM «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Габдулла Тукая от площади Вахитова до Сайдашева, на улице Саидгалиева от Ташаяк до Чернышевского и на улице Пушкина от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на TNT 4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Ретро FM.

0: любовь, друзья, это когда бабочки в животе воюют с тараканами в голове. Причем кто победит, непонятно. Но в любви это и не важно. О любви, о чем же еще? Группа «Аква» на RetroFM в 11.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на RetroFM Blue System и ансамбль «Добрые молодцы».
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Полдень в столице на Ретро ФМ. Впереди Скорпионс, Мауро и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками, пишет ТАСС. В бюджете Татарстана на текущий год предусмотрено ассигнование на субсидирование технической и технологической модернизации сельхозпроизводства в размере более 3 миллиардов рублей. Средства планируется направить на возмещение затрат сельхозпроизводителей, научных и образовательных организаций, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, а также ИП и организации АПК. Поддержку получат те, кто приобретает новую технику по договорам поставки или лизинга, пишет Татцентр. 1 августа в Казани при необходимости ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Причиной стало проведение авиационного праздника «Я выбираю небо». С 10 до 22 часов при необходимости перекроют обе стороны улицы Сибгата Хакима. Также могут ввести ограничение движения на обеих сторонах улицы Бондаренко, сообщает портал мэрии Казани. 30 июля в парке «Калейдоскоп» состоится летний гитарник в формате открытого микрофона. Горожане смогут поддержать выступающих. Участники вечера выйдут на импровизированную сцену с гитарой и исполнят любимые композиции. Мероприятие стартует в 17 часов. Вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Победитель получает все. Нетривиальная мысль, высказанная к тому же в нетривиальной форме. В форме песни, как вы понимаете, друзья. Это квартет Абба со своим суперхитом. Впрочем, у них что не песня, настоящий суперхит. 12 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Bad Boys Blue, Иванушки International и Sting.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ССЗ «Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanifis.org.ru. 0+.

0: Каждая песня – это целая жизнь. Но мы знаем того, кто помнит эти жизни от первой до последней ноты. В эту субботу он возьмет нас за руку и проведет по закоулкам музыкальной истории, показывая то, что обычно скрыто от глаз. Все это о нем. Юрий Гурьянов и его программа «Ю», друзья. Уже в эту субботу программа будет посвящена Сандре, королеве диско. Не пропустите. Суббота с часу до двух дня на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
6: Категория 18+.
7: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
6: 12+.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Оказывается, друзья, для того, чтобы выспаться, нужно просто ложиться спать не в тот же день, когда надо вставать. Вот всего делов. Теперь дело за малым, это маленькое условие выполнять. 12:49, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ до конца этого часа квартет Битлз и Владимир Маркин. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. За 4 моря, за 4 солнца. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: В Москве час дня на Ретро-ФМ. Впереди Бананарама, Дмитрий Маликов и Сиси Кейч. Ну а прямо сейчас Дмитрий Королёв с новостями на Ретро-ФМ. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Добрый день, друзья. В программу обязательного медстрахования включили исследование по старению человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, врач будет оценивать риски возникновения заболеваний и проводить скрининговые исследования. В некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультирование по вопросам здорового долголетия. Логистический центр «Вайлдберрис» в Рязани временно не принимает поставки. Товары, хранящиеся на этом складе, сняты с продажи. Продавцам предлагается перенаправлять поставки во Владимир. Ранее сообщалось, что Рязанская область подверглась атаке украинских беспилотников. Тем временем в партии КПРФ предложили дать продавцам, пострадавшим от атак на маркетплейсы, кредитные каникулы. В Думе также предлагают временно освободить пострадавших предпринимателей от выплаты процентов по кредитам. В парламент Италии внесли резолюцию о прекращении военной помощи Украине. Инициатором выступила партия «Национальное будущее». Авторы документа отметили, что стратегия эскалации не привела к миру, а лишь затянула военный конфликт. Они призвали направлять ресурсы итальянских граждан на нужды страны, поддержку семей, помощь предприятиям, здравоохранение и охрану границ. Обоюдный безвизовый режим России и Китая положительно повлиял на обмен между народами двух держав. Об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Маунин. Так она прокомментировала высказывание заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко об обсуждении Москвой и Пекином перспектив закрепления безвиза на постоянной основе. Поднебесная готова поддерживать взаимодействие с российской стороной. В Таджикистане опровергли сообщение о запрете хиджаба и длинных бород. Об этом сообщает издание «Азия Плюс» со ссылкой на комитет по религии. В ведомстве заявили, что никаких подобных законов не принималось. Ранее некоторые интернет-СМИ сообщали о том, что в Таджикистане якобы будут штрафовать мужчин с длинными бородами и женщин в хиджабах. В недостоверных публикациях также утверждалось, что после уплаты штрафа нарушители должны регулярно направлять в надзорные органы фотографии, подтверждающие устранение нарушения. И о валюте. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89,62. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Сдается мне, прообразом этой Алисы была Элис из песенки группы «Смоки», но, впрочем, утверждать не буду. Пусть это проверяют музыковеды. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ в 13.18. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Стиви Вандер, ансамбль «Здравствуй, песня» и «Корона».
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Реклама.
8: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером.

0: грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
1: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
3: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Вот есть музыка для хорошего настроения, а есть музыка от хорошего настроения. Это когда тебе уже хорошо, ты включаешь музыку и балдеешь. Например, вот от этой песни Стиви Вандера. 13:34 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт «Ля Буш», Евгений Белоусов и Бонни М. уже совсем скоро.

Есть предложение, друзья, стать чуточку счастливее. Уже через несколько минут в нашем эфире «Феличита». Если есть кого поздравить или кому передать привет, милости просим, начнется через несколько минут. А в Москве 13:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа с нами Джордж Майкл и мелодии «Звон Васильича».

0: Казани 14 часов. Начинается время приветов, поздравлений и летней музыки на Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ.
3: Дарите счастье.
0: Счастливый час на Ретро-ФМ Казань. Целый час любимой музыки и приятного общения с теми, кто настроен на лучшую музыкальную волну и кого я горячо приветствую на этой самой волне. Нелли Рахманова с вами сегодня на связи. Отличного дня вам желаю и такого же настроения. Будем делать их такими вместе. Музыкой и приветами, которые ждем от вас в наших социальных сетях. Пишите в бот, выбери радио, набирая Ретро-ФМ Казань. И... слушай Юрия Антонова в самом начале программы.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

Девушка блистает серебром и открывает счастливый час на Ретро-ФМ Казань. И в наш бот «Выбери радио» уже сыплются приветы, а также поздравления с днем рождения. Сейчас узнаем, у кого сегодня он, день рождения, и будем поздравлять. День рождения сегодня, 29 июля, у Бектимировой Надежды. Друзья и коллеги от души поздравляют ее с днем рождения и желают счастья и удачи. Олесю Ханееву также с днем рождения поздравляет подруга Марина и желает исполнения желаний и праздничного настроения. Праздничное настроение создавать для именинниц будем вместе, не без помощи плейлиста Феличита на Ретро-ФМ Антик и Альбано и Рамина Пауэр. Далее на Ретро-ФМ Казань.

0: Зажигательные ритмы хита «Антик» в то, что нужно на стихийной дискотеке в продолжении «Филичита» на Ретро FM. Сегодня среда, друзья, среда. Маленькая пятница, а значит, настроение должно быть особенно приподнятым. Пишите сообщения, приветы, поздравления. Находите нас во ВКонтакте и других социальных сетях. Присылайте также в бот «Выбери радио» с пометкой «Ретро FM Казань». Меня зовут Нелли Рахманова. Заявляю официально, прочитано будет абсолютно все и с большим удовольствием. Вадиму Крайкину привет из Питера. Удачи желаем и больших побед. Сообщение подписано как команда. Самигулину Анвару привет. Желаю отличного рабочего дня и позитивных эмоций. Сообщение от Елены. Замечательные приветы и пожелания, друзья. Черпать позитивные эмоции будем отовсюду и из музыки ретро-ФМ в том числе. А может, даже в первую очередь из нее. Умберто Тоци и группа «Браво» прямо сейчас на Ретро-ФМ Казань.
1: Филичита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: 14:20 на часах в студии. Феличтана Ретро FM Казань набирает обороты. Впереди еще много самых классных хитов Ретро FM, дарящих вдохновение, настроение и летний вайб. Присылайте приветы и поздравления, делитесь счастьем и искренними эмоциями. Пишите в бот «Выбери радио» и в социальные сети Ретро FM Казань.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается облачная погода. Температура воздуха днем будет до 22 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.
4: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра, особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.

0: свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Джоу Джонс и его нетленный хит «She's a Lady» прекрасной половине человечества посвящается в разгаре Феличита на Ретро-ФМ Казань, программе, наполняющей сердца энергией лета, ярких красок, позитивных эмоций, которые обязательно создадут и создают особое настроение. Меня зовут Нелли Рахманова, пишите нам в наши соцсети и в бот «Выбери радио». Все сообщения будут прочитаны незамедлительно в прямом эфире. Адели, привет, ты лучшая! Сообщение без подписи, но сердечек просто не сосчитать как много. Привет, ретро, привет, ведущие, привет, слушатели! Всех с маленькой пятницей, со средой и вайба всем на всю оставшуюся неделю. Константин прислал такое сообщение, спасибо за приветы. И вот вайба для вас тоже немножечко от хитов, любимых поколениями. Пупа и Татьяна Буланова далее на Ретро-ФМ Казань.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: Сладкоголосый Пупа. В продолжении счастливого часа на Ретро-ФМ Казань. Это Феличита, территория счастья и удивительной атмосферой, создаваемой музыкой, вашими приветами, друзья. Находите Ретро-ФМ Казань в социальных сетях. Пишите в бот, выбери радио, и ваш привет обязательно прозвучит в прямом эфире, и это происходит прямо сейчас. Мадина передает привет своим родным Махмуту и Зульфие, желает отличного отдыха в отпуске. Маргарита передает привет подругам Тасе и Виктории, желает быть счастливыми и жизнерадостными. Очень нравится оптимизм ваших сообщений, друзья, давайте радоваться жизни вместе и ловить и любить каждое ее мгновение. Совсем скоро Эдди Хантингтон на Ретро-ФМ Казань.
1: Реклама. Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000. Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: USSR страны нет уже давно, но песни о ней становятся хитами и живут в поколениях. Эдди Хантингтон продолжил музыкальный эфир Феличита на Ретро-ФМ Казань. Настало время эфира привета поздравительного. И в наш бот Выбери радио приветы от вас продолжают прилетать, и это просто замечательно. Горячий летний привет всем слушателям ретро, всем удачи, сообщение от Эльдара. Сергей передает Светлане Новацкой привет, желает творческого вайба и новых идей. Отлично сказано, позвольте и нам пожелать вам всем такого вайба, а еще просто хорошего летнего настроения. Майк and the Mechanics и Лев Лещенко на Ретро-ФМ Казань.
1: Ежедневно с 2 до 3.

Mechanics с красивой композицией Another Cup of Coffee завершает эфир Феличита на Ретро-ФМ Казань. Спасибо всем, кто делился светом и теплом своих красивых сердец. Меня зовут Неля Рахманова. Отличного дня, полного самых приятных сюрпризов вам желаю. Всем пока!

0: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
5: На ТУТУ мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 15 часов в российской столице. Далее на Ретро FM Крис Норман, Леонид Агутин и Пол Абдул. Но сначала новости. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый день. Президент Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бричалова и назначил временно исполняющей обязанности Ольгу Абрамову. Ранее она работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что Бричалов много сделал для развития региона и подчеркнул опыт Абрамовой, назвав Удмуртию ее малой родиной. Она заявила, что в республике заложен серьезный фундамент для дальнейшего развития. Александр Бричалов переходит на другое место работы. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но полностью контролируемой. В фокусе внимания снабжение сельхозпроизводителей, северный завоз и поставки в сибирские и дальневосточные регионы. Принято решение по дополнительным объемам топлива для проблемных регионов. Комплекс мер включает максимизацию производства, альтернативные каналы поставок и приоритизацию логики. Ситуация ежедневно мониторится и решается. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал бессмысленным жесткий норматив 15 минут на прием у врача, отметив, что сейчас он стал более гибким. В качестве эксперимента внедряются опросники, которые пациенты заполняют при записи, описывая жалобы и симптомы. И это позволяет планировать время приема с учетом сложности случая. Дефицит кадров в здравоохранении сохраняется, но сокращается благодаря программам поддержки специалистов. Новый подход повысит качество медицинской помощи. МВД выявило новую мошенническую схему, нацеленную на таксистов и работников сферы услуг. Злоумышленники оформляют заказ и под предлогом оплаты переводов убеждают водителя сообщать данные карты и коды СМС, после чего похищают деньги. Ведомство предупреждает, что схема может применяться и против других специалистов. Гражданам рекомендуют никогда не сообщать данные карты и коды подтверждения незнакомцам. И в Кении археологи обнаружили окаменевшие следы возрастом почти 1,5 миллиона лет, которые позволили восстановить эпизод жизни древних гоминий. Найден 21 след, объединенный в 5 цепочек, предположительно принадлежащий 8 особям. Строение стоп больше напоминают Пантропус боизеи, однако размеры характерны для Homo erectus, что не позволяет окончательно определить вид. Некоторые особи могли достигать роста 1 метра 81 сантиметра, что превышает прежние оценки. Открытие дает редкую возможность изучить передвижение и поведение древних людей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 70 копеек. Евро 89 рублей и 63 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: И ночь наступит, вечер придет, друзья, но до них, как говорится, еще дожить надо. Так что не будем торопить события и продолжим смаковать каждую минуту этого прекрасного летнего дня под лучшую музыку, проверенную временем. Константин Никольский и FR David далее на Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов, говорю вам привет и буду делать это до 7 вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
2: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-60. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.

0: про святых и грешников поет группа «Алказар», и тем самым в очередной раз напоминает нам простую истину о том, что идеальных людей не существует, но стремиться к этому надо. А потому хочу быть, если не идеальным, то хотя бы хорошим. И напомню вам о прекрасной программе «Ю», которая выходит каждую субботу на Ретро-ФМ. И в ближайшую субботу, 1 августа, она будет посвящена нашей любимой певице Сандре. Так что не пропустите программу «Ю» в эту субботу в 13:00 на Ретро-ФМ. Ну а уже через пару минут ловите здесь Бонни М. С очень жизненной песней, да простят меня все женщины, «No Woman, No Cry».
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
5: И зайки зубки проверим.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ретро FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

0: Наша жизнь обязательно будет beautiful, если мы сами того захотим и не будем усложнять и горчаться по каким-то там пустякам. Как говорят психологи, улыбайтесь этому миру, и он улыбнется вам в ответ. Я, кстати, как-то пытался прожить так один день, ходил, улыбался всем, но на меня почему-то все как-то странно смотрели. Короче, теперь я улыбаюсь только тем, кто улыбается мне. Вот чувствую, что вы сейчас тоже улыбаетесь, и улыбаюсь вам в ответ. А еще ставлю хорошую музыку, чтобы всем захотелось улыбнуться. Stars on 45 с миксом из песен группы Beatles у нас совсем скоро. Ну и Никита Михалков еще появится с песней из фильма «Я шагаю по Москве».
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: 16 часов в российской столице. Далее на Retro FM Роберт Майлз, Пупо и Виктор Салтыков. Ну а начнем час по традиции с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, приветствую.
1: Тимур, приветствую. Всем добрый день. С января следующего года в загранпаспорта россиян перестанут вписывать данные о детях. Также отменены графы личный код и учетная запись. Изменения, связанные с защитой прав несовершеннолетних на свободу передвижения. В последнее время участились отказы во въезде в европейские страны детям из-за отсутствия собственных загранпаспортов. Ранее выданные паспорта с отметками о детях остаются действительными до конца срока. Нововведения также упростят обработку документов по международным нормам. Депутаты заявили, что использование Telegram в личных целях не является нарушением закона, так как платформа не признана экстремистской. Напомню, что сегодня ФСБ сообщило, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму из-за отказа удалять каналы. Депутаты подтвердили, что даже запрещенные соцсети можно использовать для частной переписки. Незаконные действия пресекаются независимо от сервиса. С 1 сентября в России снимается запрет на установку солнечных панелей и другой микрогенерации в многоквартирных домах. Также отменяется ограничение на предельный объем выдачи электроэнергии в сеть не более 15 киловатт. Эту величину и порядок расчетов установит правительство. Ранее закон прямо запрещал использование объектов микрогенерации в многоквартирных домах. Нововведение позволит жителям устанавливать оборудование для собственных нужд. ФНС сообщили, что служба прогнозирует дальнейший рост нефтегазовых доходов бюджета России, которые уже составляют 90% консолидированного бюджета. Несырьевые доходы в первом полугодии выросли на 25%. Общие поступления в бюджетную систему за 6 месяцев превысили 31 триллион рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя. Даже при нестабильных ценах на углеводороды план будет выполнен. И исследователи выяснили, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. В экспериментах с участием 537 детей от 3 до 10 лет быстрые решения чаще были честными и альтруистичными. Участники постарше демонстрировали доброту даже после долгих раздумий. Авторы считают, что просоциальное поведение может быть естественной особенностью человека, а не только результатом воспитания. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 78 рублей и 70 копеек. Евро на отметке 89 рублей и 63 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если вам вдруг взгрустнулось в разгар рабочей недели, то этот дуэт, как Чип и Дейл, спешит вам на помощь, чтобы все исправить. «Доктор for my heart» – нестареющий рецепт отличного настроения от группы Modern Talking. 16:20 уже в столице. Далее Леонид Агутин и Майкл Джексон, ну а чуть раньше прекрасная Белинда Карлайл с хитом «Circle in the Sand». Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский трактор.

0: 52. 8 843 230 30 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
0: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Интернет-поток Retro FM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo.
0: 12+.
8: Retro FM.

0: The Way You Make Me Feel. Вот интересно, что чувствует человек, у которого 39 рекордов Гиннесса, включая статус самого успешного артиста всех времен? Ответ на этот вопрос знал только Майкл Джексон. Ну, а я, друзья, знаю, что нас ждет в ближайшем музыкальном будущем. Sting, Рике Повери и веселые ребята. Уже скоро.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на проспекте Победы от Юлиса Фучика до Хусаина Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Ну, поздравляю, вот это дан-дан, вы теперь будете напевать до конца дня, а то и дольше, знаю по себе. Спасибо группе Рики Эповери за это музыкальное удовольствие, которое надолго осядет в нашей памяти. Если, конечно, не перебить его другим музыкальным удовольствием, к примеру, песней про букет и велосипед от Александра Барыкина. Через пару минут отправимся в луга за цветами.
1: Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 17 часов в российской столице. Далее на Retro FM Рикардо Фоли, Браво и Тина Тернер.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов, в эфире Retro FM новости, в студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Со следующего года социальный фонд будет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Кроме того, фонд займется пособиями для людей, у которых возникли осложнения после вакцинации. Сейчас эти меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления, пишет российская газета. Власти Татарстана подготовили проект постановления об ужесточении правил содержания домашних животных. Запрещается содержать в коммунальных квартирах и жилых помещениях, где проживают несколько семей, собак потенциально опасных пород. При перемещении по общедомовым и придомовым территориям владельцев собак ростом в холке более 55 сантиметров обяжут использовать намордники и короткие поводки длиной до 1,5 метров, пишет Татцентр. 2 августа в Казанском Кремле пройдет цикл мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном» в рамках летнего сезона фестиваля «Курше». Жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах и увидеть выступления творческих коллективов республики. Музыкальная программа начнется в 14 часов, вход свободный. Гостей ждут на площади возле мечети Кул-Шариф, сообщает портал мэрии Казани. В некоторых домах Вахитовского района Казани временно отключат воду. Это связано с подключением 2 водопроводов для центра фигурного катания к централизованным сетям водоснабжения. Воды не будет с 9 часов 4 августа до 11 часов 5 августа. Со списком адресов можно ознакомиться на сайте МУП «Водоканал», пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. На этом у меня все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: А лучше, я думаю, все же подарить. Если, конечно, хочешь, чтобы тебя вечером накормили вкусным ужином. Ну и вместе провести этот прекрасный летний вечер со своей второй половинкой. Вечер только начинает свой разбег. 17:20 уже в столице. Всем привет, меня зовут Тимур Соколов. Вы слушаете Ретро-ФМ. Впереди у нас дубы-колдуны с довольно забавной композицией «Пора по бабам». Да, вы не ослышались, именно так, «Пора по бабам». Если не верите, то скоро проверите.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиско певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха?

0: чем тут диджей Боба, узнаете в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
6: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия». С 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний. Дни поставщиков, лидеров отрасли. Выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru. 0+.

0: вход свободный. Начало в 8 вечера. Приходите всей семьей и смотрите любимые фильмы. 12+. Генеральный партнер – проект «Московский» от девелопера больших идей Glorox.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
2: Ретро-ФМ.

0: The Rhythm is Magic. Музыкальная работа, обладающая поистине по-настоящему магическими свойствами, способными поднимать настроение даже в разгар рабочей недели и в завершении тяжелого трудового дня. И таких музыкальных работ, друзья, у нас впереди еще очень много. Чего только стоит песня «Venus». Ну или как ее прозвали в народе, «Шизгара» от «Shocking Blue». Магические свойства этой композиции прочувствуем на себе через пару минут.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на проспекте Победы от Юлиса Фучика до Хусаина Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавто» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: «Танцуйте так, как будто вас никто не видит». Эта фраза идеально подходит под эту песню. «I saw you dancing». Якида на Retro FM. Ну и, кстати, о танцах, друзья. Надеюсь, никто не забыл, что сегодня в 21 час, как всегда, стартует вечеринка Retro FM, где звучат самые лучшие танцевальные хиты, проверенные временем, в режиме нон-стоп. Так что всех ждем, не опаздывайте.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек.

0: 18 часов в российской столице. Далее на Retro FM Rock Острова, Pet Shop Boys и Юрий Антонов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта «Разговоры о важном». Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. В День знаний для первоклассников предусмотрено знакомство с учителями и одноклассниками, пишет ТАСС. В бюджете Татарстана на текущий год предусмотрены ассигнования на субсидирование технической и технологической модернизации сельхозпроизводства в размере более 3 миллиардов рублей. Средства планируется направить на возмещение затрат сельхозпроизводителей, научных и образовательных организаций, занимающихся производством и переработкой сельхозпродукции, а также ИП и организации АПК. Поддержку получат те, кто приобретает новую технику по договорам поставки или лизинга, пишет Татцентр. 1 августа в Казани при необходимости ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Причиной стало проведение авиационного праздника «Я выбираю небо». С 10 до 22 часов при необходимости перекроют обе стороны улицы Сибгата Хакима. Также могут ввести ограничение движения на обеих сторонах улицы Бондаренко, сообщает портал мэрии Казани. 30 июля в парке «Калейдоскоп» состоится летний гитарник в формате открытого микрофона. Горожане смогут поддержать выступающих. Участники вечера выйдут на импровизированную сцену с гитарой и исполнят любимые композиции. Мероприятие стартует в 17 часов. Вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro FM Казань. Retro FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro FM.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Global Plus». Жилой комплекс «Новое наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Ретро FM.

0: А знаете, в чем заключается вся прелесть музыки? В том, что с помощью нее можно путешествовать по всему миру, не вставая с рабочего места. Вот, к примеру, группа Man at Work сейчас буквально перенесла нас на другую сторону земного шара, где все вверх тормашками, как их в их песне Down Under. Да, в Австралии сейчас зима и, внимание, плюс 16. А у нас лето и на целых 2 градуса теплее. Ха-ха.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-50.

0: 99. Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorex.com.
1: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альтопрофиль». Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».

0: когда-нибудь. Обращаюсь сейчас к фанатам творчества певицы, которая поет не только блюз, кстати. Когда-нибудь, друзья, и на вашей улице будет праздник, и программа «Ю» будет посвящена прекрасной Патрисии Касс. Ключевое слово здесь – «когда-нибудь», потому что эту субботу у нас забронировала Сандра. Да, мы не могли ей отказать, так что 1 августа в 13:00 окунемся в историю становления этой прекрасной диско-дивы. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, на улице Восстания от Бакалейной до Кулахметова и на проспекте Победы от Юлиса Фучика до Хусаина Мавлютова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-4».
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Канавто на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230 30 30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветствия». Выгода до 31 июля 2026 года. Подробности по телефону. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Ну что, Pretty Young Girl, пришло время прощаться. Ну, рабочий день тоже имеет свойство заканчиваться, так что говорю всем пока. Ну, а привет вам уже совсем скоро скажет мой коллега Руслан Романов, с которым вы и проведете оставшуюся часть этого дня. Тимур Соколов был с вами. Счастливо.
1: Интернет-поток Retro-FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. Кинотеплюс.
2: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4 L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Retro-FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro-FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro-FM, где бы вы ни находились.

0: столице 19 часов. Далее группа UB40, Наталья Ветлицкая и Сиси Кетч через мгновение в нашем эфире. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Минсельхоз сообщил о стабилизации снабжения топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Уборочные работы продолжаются во всех регионах России. ФАС отметила тенденцию к снижению цен на независимых АЗС. Выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, и возбуждено 28 уголовных дел. Особое внимание уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящей в систему Северного завоза. Работа по обеспечению таких субъектов продолжается в координации федеральных и региональных властей и компаний. Владимир Путин оценил работу ушедшего в отставку главы Удмуртии Александра Бричалова. Президент заявил, что он много сделал для развития экономики региона, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Бричалов руководил республикой с 2017 года, одержав победу на досрочных выборах. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова, которая ранее работала советником министра сельского хозяйства и занимала должности в правительстве республики. Владимир Путин отметил, что у нее хороший опыт и знания обстановки. С 28 года в России вводится ГОСТ на глазированные творожные сырки, устанавливающие требования к внешнему виду, консистенции, вкусу и массовой доли жира, влаги и сахара. Сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, которая не должна прилипать к упаковке и крошиться, а капли влаги допустимы только после разморозки. Продукт не должен содержать посторонних вкусов или запахов. Массовая доля жира должна составлять от 5 до 26%, влаги от 33 до 55%, а сахарозы не более 32%. Производители смогут применять стандарт досрочно по желанию. В Москве открылся первый в России ресторан с использованием искусственного интеллекта. В нем работают и официанты, и кассиры, которые полностью имитируют общение с живым человеком. Нейросеть разработала меню и технологические карты, контролирует работу кухни с помощью видеоаналитики и ведет учет рабочего времени персонала и финансовых показателей. Виртуальный официант помогает посетителям с выбором блюда, предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, а также предупреждает об аллергенах. И защитник сборной Испании по футболу Марк Кукурелья сдержал обещание, данное перед финалом чемпионата мира. Он набил тату с лицом главного тренера Луиса Делфуэнта после победы над Аргентиной со счетом 1-0. Победный гол в дополнительное время забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Испания завоевала второй титул чемпионов мира в истории. Первый был в 2010 году. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: А я вот не во сне, а наяву врываюсь в музыкальный эфир, с кем незнакомый разрешить представиться. Руслан Романов с этого часа на Ретро-ФМ до полуночи. Вместе будем наслаждаться лучшей музыкой и во всех отношениях приятно проводить время. Скорейшего вам завершения трудовой среды, минимальных пробок по дороге домой и хорошего настроения. В столице 19:21. Скоро у нас группа Ума Турман и Сандра через несколько минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в «Казань-Экспо». Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
6: Опа-па-па! Понеслась, родная!
7: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Солнце, свобода, бешеный драйв. Лови от Glorox летний вайб. Скидка 20% на квартиру мечты. Время для новой твоей высоты. Звони, бронируй скорей. Лето, время крутых идей. 255-50-99.
10: Застройщик ООО «ЗЗ Эридан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия и подробности на сайте glorox.com.
11: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет.

0: Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Каждый день
1: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
3: Ретро-ФМ.

0: Ну, конечно же, правильные настрои на что бы то ни было, это очень важно, друзья. Так певица Шер своей композицией напоминает нам о том, что мы сильные, дает соответствующие поручения по этому поводу. Есть к чему прислушаться, о чем задуматься. Ну, в общем-то, в середине недели особо актуальная поддержка, пусть и музыкального характера. 19:35 на часах в столице. У нас далее Владимир Пресняков и группа Deep Purple. Не переключайтесь.
1: Реклама. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: С песней про знаки, недорожные, конечно, как кто-то мог подумать, а те, которые нас так или иначе окружают и, может быть, даже изначально и ни о чем не говорят, как могло показаться, но что-нибудь да все-таки значит. Далее Alan Parsons Project и песня из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Интернет-поток RetroFM San Remo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo. 15+.

0: 8 вечера в Москве. Дальше Юрий Антонов, Тони Эспозито и группа «Цветы» на Ретро-ФМ. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Росстат сообщил, что за неделю с 21 по 27 июля инфляция в России составила 0,4% против 0,17% недели ранее. Рост цен почти остановился. Замедление произошло за счет снижения цен на яйца, сыры, колбасы, сливочное масло, творог, а также на овощи, помидоры, капусту, картофель и огурцы. При этом выросли цены на сахар, куриное мясо и гречку. Бензин подорожал на 0,6%. После роста в 1,7% недели ранее. А дизельное топливо, наоборот, впервые с начала года снизилось на 0,1%. Годовая инфляция на сегодняшний день составила 5,94%. Среднемесячная начисленная зарплата в России в мае этого года превысила 110 тысяч рублей. Такие данные приводит Росстат. Это на 10,1% больше, чем в мае прошлого года. В апреле средняя заработная плата составляла 109 052 рубля. Рост заработной платы продолжается на фоне напряженной ситуации на рынке труда и дефицита кадров. Реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии также показали положительную динамику. В СПЧ заявили, что Telegram и другие цифровые площадки смогут работать в России при условии соблюдения законодательства и не нарушения информационных прав граждан. Объявление основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск было названо ожидаемым из-за систематического нарушения российских законов, включая отказ удалять каналы, используемые для подготовки незаконной деятельности. В условиях санкций важно развивать суверенные цифровые ресурсы. Соблюдение законов – это ключевое условие для работы иностранных платформ в России. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал отменить норматив о 15-минутном приеме у врача, заявив, что каждый случай индивидуален. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал этот норматив бессмысленным и усредненным. Также Онищенко отметил, что за смену врач принимает в среднем от 25 до 27 пациентов. Одним нужна только минута для справки, другим – полноценный осмотр и консультация со специалистом. Время, необходимое для правильной диагностики и лечения, зависит от состояния пациента. Отмена норматива позволит врачам работать более эффективно. И пик активности метеорного потока Южной Дельта-Акварида ожидается в ночь на эту пятницу. При ясном небе жители России смогут увидеть до 25 падающих звезд в час. Особенность потока – метеоры летят почти параллельно земной поверхности, за что их называют пасущимися. Лучшее время для наблюдения – после полуночи и до рассвета. И расскажу о валюте на завтра. Доллар – 79 рублей 36 копеек, евро – 90 рублей 21 копейка. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ ваша любимая музыка и Руслан Романов. Всем отличного вечера.

0: вот умеют все-таки арабески тонко намекнуть и, так сказать, задать правильный вектор движения, но не иначе, как про грядущие танцы в нашем эфире. Эта песня пока, конечно, лишь небольшая затравочка, но к теме вечеринок мы в скором времени точно вернемся. А пока еще раз пламенный всем привет. Руслан Романов в эфире «До полуночи» с вами. В самое ближайшее время услышим группы «Отпетые мошенники» и «Laid Back» через несколько минут в Москве 2020.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о звезде Евродиска певице Сандре. С чего начиналась ее история успеха? И при чем тут диджей Боба? Узнаете в эту субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
6: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
11: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Это команда Dire Straits и музыкальное воплощение того, что мы называем не иначе, как идти с песней по жизни. Walk of Life на Red FM в продолжении этого часа. В столице 20:36. Скоро услышим песню из фильма «Большое космическое путешествие». Всех пламенно приветствую. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

Вот именно так, как и в песне Сиси Кетч, музыкальный ураган ожидается в нашем эфире в самое ближайшее время. Ведь с 21 часа до полуночи вас ждет неповторимый умопомрачительный супермикс. Лучшая дискотечная музыка, как всегда, звучит на вечеринке Retro FM для вас, друзья, ежедневно. Готовимся к танцам. В 21 час, как я уже сказал, начинаем. Так что ничего не пропустите и уж тем более не переключайтесь. В Москве 20:49.

погоды. Завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Омода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Омода Джейку Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Вот такой музыкальный вихрь и порция прекрасного позитивного настроения в нашем эфире с наилучшими пожеланиями. Такой месседж направляет всем слушателям Retro FM Рафаэла Карра посредством своей энергичной композиции. 21:35 в столице.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
4: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
5: 15+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

мировой музыкальный успех в середине 70-х выглядел, а точнее звучал вот именно так. Пьер Грокола, звезда французской эстрады, и знаменитая композиция «Lady Lay» сегодня в уникальном миксе на вечеринке «Retro FM» 21:50 в Москве.

0: Для всех, кто настроен на вечеринку, Ретро-ФМ порция музыки любимой диско. Образцово-показательная, танцевально-увлекательная. Радует всех из репертуара команды Бонни М этот прекрасный трек. 22.18, столица. Всем здравствуйте, друзья. Танцы продолжаются.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха вечером будет плюс 25 градусов. Ветер северо-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-25».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. Семиступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл F7X с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: 770.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи».
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Амода Джейку уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра. Особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
8: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: на радость миллионов поклонников. Сегодня в уникальном миксе один из самых популярных, а главное, любимых исполнителей нашей эстрады. Певец, композитор, музыкант и просто красавчик, заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин. 22:34, точное столичное время. Вот в таком приподнятом позитивном настроении продолжается вечеринка Ретро FM. Надеюсь, что и вы разделяете все эти чувства вместе с нами. До полуночи танцы, друзья, не расходимся и делаем громче, если это возможно.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках внести и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
5: 11+.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Вот именно так звучит композиция, которая была написана еще в начале 20 века в исполнении француженки на египетском диалекте арабского языка. Далида, великолепная, прекрасная, исполнила эту песню спустя полвека после появления произведения на свет. Такие вот чудеса. 22:50 в Москве.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Что ни говори, а без фирменной гармошки это была бы совсем другая мелодия. Примерно как детство без самоката, голубей, ну и, конечно же, Наташкиных косичек. Юрий Шатунов в продолжении уникального микса на вечеринке RetroFM. Пламенно приветствую всех, друзья. Наши танцы продолжаются в Москве 23:20. Оставайтесь с нами.

0: Полная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Амода Джейку уже в Диалог Авто. В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в Амода Джейку Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: историй, если не трагических, то просто душераздирающих, предостаточно в репертуаре. Татьяна Овсиенко, вот одна из них, и продолжает нашу с вами сегодняшнюю встречу. 23:35 на часах в Москве, это вечеринка Ретро-ФМ. Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: «Амода Джейку» уже в «Диалог Авто». В честь открытия дилерского центра особые выгоды и розыгрыш путевки в Китай среди первых 20 клиентов. Ждем в «Амода Джейку» «Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
5: Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

Надеюсь, друзья, что на исходе третьего часа танцевального марафона вы окей, как поют участники дуэта «Атаван». Самым выносливым танцором диско мой пламенный привет и вместе с этим реверансы в связи с приближающимся финалом вечеринки «Ретро-ФМ». Руслан Романов был с вами. Танцуйте до полуночи и встречайте уже Дмитрия Майорова на «Ретро-ФМ». До завтра!

girls. Uh-huh. And have we got news for you.

иду по лужам, мне никто не нужен. История точно не про Girls из Weather Girls. Еще как нужен. Образно говоря, не с 82 года, с момента выхода этой истории в свет. В активном поиске. Ну, а если серьезно, в столице 19 минут первого при любой погоде 100% найдут минутку, две, три, чтобы там музыкально заглянуть и подтянуться на ретро-ФМ Иванушки и Роксет. Скоро их услышим. Ожидаем. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют и здрасте.

0: Один из синонимов слова «надоело» — «under my skin» от Blue System на Retro FM. Надоело это, правда, прям мягко говоря. Ну, не будем об этом, не будем на этом зацикливаться. Движемся, как обычно, вперед и с песней. Песнями Шаде и Виктора Салтыкова на ближайшее. Именно они в планах на Retro FM. Столица 0 часов 35 минут.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Retro FM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Как кто-то когда-то говорил, поцелуй, он же кис, это единственная сладость, от которой как бы не толстеешь, его можно в любое время сотворить. Точная столичная, 0 часов 48 минут до финала этого часа на Ретро-ФМ. Услышим команду «Статус-кво» и песню «Министр-администратор».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Чихуахуа. Чихуахуа.

Также в июле, но далеко за 69-го года, голландцы из Shocking Blue, сами того не зная, сотворили легенду. Эту историю в народе Шизгаров. Все знают, что вскоре на нее сделали успешный кавер девчата из Бананарамы, но не все в курсе, что изначально эта песня была написана под влиянием другой песни, истории из 1963 года английской группы, которая, в свою очередь, была кавер-версией песни американского поэта. Возможно, если там покопать, есть еще вдохновители. В столице час 20, на Ретро FM приближается Стинг и Дмитрий Маликов.

0: Не особо хотелось бы повстречаться в лесу с новой робоновинкой, но вероятность, как в некоторых случаях бывает и говорится, не равна нулю. За рубежом сделали двухметрового робота-кентавра с головой козла. Почему именно козла, не знаю, но он умеет управляться с бензопилой, отбойным молотком и дрелью. Это не какой-то персонаж для грядущих киноужастиков. Нет. Это специальный проект, предназначенный для поиска людей при пожарах, под завалами и в целом для опасной работы. Возможно, ему нужно более дружелюбный, а не черный какой-то окрас, и народ, чтобы народ не пугался при встрече. В столице 1:36 практически минут на Red FM. Далее встречаем Майкла Джексона.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Он пришел, он наступил. Сегодня 30 июля, официально Международный день дружбы. Ребята, давайте жить дружно, как некоторые мультгерои призывали, призывают, прислушиваемся. Ну или сейчас, по крайней мере, дружно сверяем время. В столице 1:49 на Ретро-ФМ. До финала этого часа еще успеем музыкально пересечься, услышаться с командными ребятами из Modern Talking и Queen. Они впереди.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

На Ретро ФМ Альбана и Рамина Пауэр. Хоть и говорят, время лечит, но гарантии, что это произойдет прям в кратчайшие сроки, естественно, нет. Времени потребуется, скорее всего, уйма. Примерно об этом в этой истории, когда уходит любовь, так переводится. Мы же с вами давайте никуда не уходим, не разбегаемся, ждем скорого музыкального появления на Ретро ФМ команды. Здравствуй, песня и группа Корона в столице. 2 часа 19 минут.

0: Мадемуазель Патрисия Каас на Ретро ФМ. Как же быстро в некоторых случаях летит время. Вроде только недавно она торжественно открывала Дом цифровых культур во Франции, которому присвоили название в ее честь. Было это, к слову, более полугода назад. Ну и слово за слово, в столице уже 2 часа 35 минут на Ретро ФМ. Далее отметится команда «Зодиак».
1: Ретро ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро ФМ, где бы вы ни находились.

За пару лет до нового тысячелетия Ля Буш выпустили эту историю, которая стала заглавной песней для их второй студийной пластинки. Она так и называется «SOS в мире». В США для Европы ребята альбом назвали по-другому «Moment of Love». Причины этого не знаю. Но точно знаю, кто впереди на Retro FM. Это Сандра и Константин Никольский. В столице 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.